0: ᱛᱟᱞᱩᱵᱩ ᱥᱟᱵᱱᱟᱨ ᱭᱚᱠᱟᱞᱮᱨ ᱛᱟᱪᱤ ᱢᱟᱛᱟᱱᱚᱝ ᱩᱪᱟᱞᱟ ᱢᱟᱪᱤᱡ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩᱵᱩ ᱥᱟᱵᱱᱟᱨ ᱭᱚᱠᱟᱞᱮᱨ ᱛᱟᱪᱤ ᱩᱫᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤᱝᱣᱟ ᱨᱤᱫᱩᱢ ᱵᱟᱡᱟᱜᱮ ᱱᱤᱨᱩᱵᱩ ᱛᱚᱪᱚᱠᱛᱟᱱ ᱭᱟᱫᱟᱝ ᱪᱚᱝᱪ ᱟᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤᱡ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱨᱩᱵᱩ ᱚᱱᱛᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟᱝ ᱟᱭᱟ ᱵᱟᱞᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱨ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱮᱥ ᱥᱤ ᱟᱥᱟ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱵᱟ ᱨᱩᱵᱩ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱵᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱠᱤᱞᱟ ᱪᱟᱜᱤ ᱭᱟᱢᱟᱡᱤ ᱥᱭᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱡᱟᱜᱤ ᱟᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚᱝ ᱵᱟᱭᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱨᱟ ᱠᱟᱢ ᱪᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱩᱝ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱩᱝ ᱵᱩ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱡᱤᱨ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱡᱤ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱯᱟᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚᱝ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱤᱯ ᱛᱟᱱᱩᱝ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱡᱟᱝ ᱫᱟᱠ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱡᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟ ᱡᱨᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱟᱢ ᱢᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱤᱫᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱟᱪᱚᱝ ᱵᱮᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱨᱮᱫᱚᱝ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱨᱟᱛᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱩᱝ ᱯᱟ ᱱᱟ ᱫᱩᱨ ᱟᱥᱤ ᱪᱟ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱥᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱨᱮᱫᱚᱝ ᱨᱮᱫᱚᱝ ᱵᱟ ᱟᱪᱚᱝ ᱨᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱫᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱮᱫᱚᱝ ᱵᱟ ᱨᱟᱛᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱢᱮᱥᱟᱥᱤ ᱛᱤᱡᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱚ ᱨᱟᱛᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱟᱯᱚᱨ ᱩᱪᱷᱱᱩᱝ ᱟᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱡᱟᱠᱤ ᱟᱠᱚᱢ ᱱᱤᱨᱱᱟᱢ ᱥᱟᱥᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱭᱩ ᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱟᱨᱩᱨ ᱠᱤᱪᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱪᱤᱭᱟ ᱥᱤᱨ ᱨᱤᱫᱚᱝ ᱵᱟᱭ ᱢᱤᱥᱥᱤ ᱥᱤ ᱪᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱱᱚᱝ ᱟᱥᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱪᱟ ᱡᱟᱣ ᱡᱟ ᱱᱤ ᱥᱩ ᱵᱚ ᱛᱤᱪᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱪᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱵᱟᱭ ᱢᱤᱥᱥᱤ ᱥᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱡᱮ ᱠᱤᱪᱤ ᱵᱟ ᱢᱟᱥ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱵᱟᱡᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱩᱪᱷᱤ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱞᱭᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱠᱤᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱩᱪᱷᱤ ᱛᱟᱱ ᱥᱱᱚᱝ ᱢᱚᱴᱟᱝᱟ ᱤᱛᱷᱤᱢ ᱡᱟᱝᱟ ᱥᱤ ᱫᱟᱝ ᱚᱱᱠᱚ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟᱢ ᱞᱩᱝ ᱥᱤ ᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱩᱪᱷᱤ ᱪᱤ ᱟᱭ ᱠᱟ ᱫᱟᱝ ᱞᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱜᱟ ᱩᱫᱟᱝ ᱧᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟᱢ ᱞᱩᱝ ᱥᱤ ᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱩᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱠ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱟᱭ ᱠᱟ ᱨᱩᱝ ᱤᱱᱤ ᱟ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱛᱚᱝ ᱵᱟ ᱟᱥᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱟ ᱡᱤ ᱛᱤᱪᱤ ᱵᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱩ ᱱᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱛᱚᱝ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱱᱩ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱠᱤ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱟᱥᱮ ᱵᱚ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱯ ᱡᱤ ᱢᱟᱥ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱤ ᱫᱟᱝ ᱞᱮᱨ ᱡᱤ ᱪᱚᱠᱚ ᱟᱡᱟ ᱱᱩ ᱠᱚ ᱴᱨᱟᱱ ᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱡᱤ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱨᱟ ᱞᱤ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱛᱚᱝ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱟᱞᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱢ ᱪᱚᱝ ᱞᱮ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱤ ᱨ ᱢᱟ ᱭᱚ ᱠᱚᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱥᱮᱨ ᱵᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱠᱚ ᱯᱟᱭᱟ ᱱᱩ ᱠᱚ ᱥᱢ ᱱᱮ ᱵᱚ ᱯᱟ ᱱᱚ ᱟᱝ ᱟ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱱᱩᱨ ᱟᱱ ᱱᱟ ᱯᱨᱚ ᱢᱟ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱫᱚ
1: ᱦᱚᱱᱤ
0: ᱛᱟ ᱩᱵᱟ ᱞᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱪᱤ ᱟᱝ ᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱟ ᱠᱮ ᱢᱤᱭᱢ ᱪᱮ ᱱᱤ ᱞᱤ ᱱᱚ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱚ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱱᱚ ᱠᱮ ᱱᱟ ᱠᱤ ᱢᱩ ᱢᱚᱭ ᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱟ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱠᱟ ᱦᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱞᱚ ᱥᱤ ᱥᱟ ᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱛᱟ ᱥᱮᱨ ᱯᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱤ ᱠᱤ ᱱᱚᱝ ᱨᱚ ᱠᱷᱟ ᱦᱟᱱᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱨ ᱟ ᱥᱤ ᱤᱢ ᱪᱮ ᱱᱟᱨ ᱠᱤ ᱛᱚᱝ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱦᱟᱭᱛ ᱢᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱯᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱝᱟ ᱥᱮ ᱨᱟ ᱱᱤ ᱠᱟ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱥᱤ ᱛᱚᱝ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱢ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱱᱚ ᱢᱟ ᱭᱩ ᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱠᱟᱨ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱟᱨᱢ ᱪᱟ ᱭᱟᱢ ᱞᱤ ᱯᱷᱤᱞ ᱢᱟ ᱱᱟᱭ ᱱᱤ ᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱭ ᱵᱩ ᱢᱚ ᱠᱚᱝ ᱥᱤ ᱛᱟᱠ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱢᱚᱝ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱱᱤ ᱢᱤ ᱱᱥᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱠ ᱛᱟ ᱦᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱟ ᱠᱤ ᱟᱪ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱥᱤᱱ ᱢᱟ ᱱᱟᱢᱟᱨ ᱞᱤ ᱪᱟ ᱛᱚ ᱟᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱚ ᱵᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱚ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱟᱭ ᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱤ ᱯᱟᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱤᱛ ᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱞᱤ ᱢᱟ ᱱᱚᱝ ᱠᱟ ᱢᱚ ᱞᱚᱝ ᱠᱚᱝ ᱟᱝ ᱢᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱠ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱩ ᱫᱟᱝ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱭᱟ ᱠᱟ ᱪᱮ ᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱤ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱨ ᱯᱟᱱᱟ ᱟᱭ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱢ ᱞᱤ ᱯᱷᱤᱞ ᱢᱟ ᱱᱟᱭ ᱢᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱟ ᱜᱤ ᱵᱚ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱱ ᱵᱚ ᱢᱤ ᱱ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱠᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱟ ᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱥᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱯᱟᱭ ᱪᱚᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱟ ᱞᱤ ᱦᱟᱭ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱟ ᱢᱟᱭ ᱟᱨᱞᱤ ᱢᱚᱨᱱᱤᱝ ᱞᱩᱝ ᱠᱚ ᱢᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱚᱝ ᱫᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱯᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱞᱤᱨ ᱪᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱱᱩᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱟ ᱫᱚ ᱤᱯᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱯᱚ ᱱᱩᱝ ᱡᱤ ᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱨ ᱟ ᱛᱟ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱟᱨ ᱯᱤᱱ ᱨᱟ ᱟᱣ ᱪᱤ ᱵᱟ ᱡᱤ ᱟᱭᱟ ᱪᱤᱢ ᱱᱩᱝ ᱟᱭ ᱱᱚᱠ ᱪᱤ ᱵᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟ ᱵᱟ ᱭᱤ ᱢᱟᱝ ᱩ ᱫᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱵᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱵᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱠᱟ ᱵᱚ ᱚ ᱢᱟᱱᱟᱱ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱯᱚ ᱱᱩᱝ ᱡᱤ ᱟ ᱪᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱤᱯᱟ ᱦᱩ ᱱᱩᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱱ ᱤᱭᱟᱨ ᱟᱞᱤ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱟᱢ ᱪᱩᱠᱚ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱱᱩᱝ ᱡᱤ ᱵᱚ ᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟ ᱟ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱭᱩ ᱪᱟ ᱞᱤ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱵᱟᱨ ᱱᱩ ᱠᱚ ᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱤᱱᱴᱮᱞᱤᱡᱮᱱᱴ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚᱠᱚ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱤ ᱤᱯᱟ ᱯᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱟᱵᱟᱭ ᱠᱮ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱫᱨᱤ ᱣᱟᱞᱟ ᱞᱤᱭᱟᱨ ᱥᱩᱝᱩ ᱫᱩ ᱠᱚ ᱥᱨᱟᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱵᱟ ᱡᱟ ᱟᱝᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱞᱮᱱ ᱤᱵᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱱᱩ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱟᱨ ᱢᱮᱨᱟ ᱞᱤᱵᱟ ᱠᱟ ᱫᱚᱯᱷᱚᱠᱟ ᱟᱠᱷᱮᱛ ᱪᱟᱠᱟᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱵᱟ ᱡᱤᱠᱟᱝ ᱟᱛᱟᱥᱟᱠ ᱥᱟᱜᱟᱛᱮ ᱱᱟᱡ ᱟᱞᱤ ᱠᱟᱱ